0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 12 сентября в католической церкви День памяти святейшего имени Марии. Церковь Христова свято верит. Пресвятая Матерь Божья, которой усыновлен весь человеческий род, хотя и пребывает в небесах, вместе с тем живет жизнью нашего мира. Пречистая Дева Мария, Божья Матерь, видит все печали мира. Она предстательствует о нас своими молитвами и являет себя миру не только в чудотворных иконах, но также в сладчайшем своем имени Мария. Иконы Божьей Матери, ее пресвятое имя, сохраняют ее ощутительный след на этой грешной земле. Именно поэтому к ней обращены молитвы Церкви о помощи пред Сыном Своим. Пречистая Дева Мария освящает природный мир, в ней и через нее мир преображается. Наряду с именем Иисуса Христа, сладчайшее имя Марии непрестанно возглашается в храме. С почитанием Богоматери, ее имени, связана особая теплота, чувствуется ее человечность. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Михаила Штилле. Он служил по Волжье, арестован в 1930 году. Был в заключении в тюрьме Ярославля, отправлен в ссылку. Дальнейшая судьба неизвестна. Воспеваю любовь Господню.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Святейший Отец поздравил еврейскую общину Рима с праздником Рош-Хашана, Йом-Кипур и Суккот. В телеграмме, адресованной главному раввину Рима Рикардо Ди Сенни, Лев XIV желает общине, чтобы эти праздники стали временем щедрых благословений Всевышнего и причиной радости. Пусть наступление Рош-Хашана принесет с собой обетование умиротворенной новизны и сладостного благоприятного начала. Пусть священное безмолвие Йом-Кипура будет временем мира и внутреннего света. Пусть праздник Суккот будет наполнен радостью, благодарением и совместными трапезами, пишет в телеграмме Папа Лев XIV. Вновь выражая почтение от себя лично и от имени всей Церкви, прошу предвечного, дабы Он сподобил нас возрастать во взаимной дружбе в нашем городе Риме и по всей земле. Шалом алейхем!

Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане около 100 епископов из разных стран, участвовавших во встрече на тему «Свидетельствовать о единстве». Уже около 40 лет епископы со всего мира собираются на такие встречи, связанные с духовностью движения фокаляров. Сегодня на фоне растущей поляризации и разделений свидетельство единства, связанное с духовным наследием,

Ведем основательницы движения Кьяры Любич приобретает особую актуальность. Святейший Отец напомнил о разделениях, с которыми сталкиваются люди в разных частях мира. Это предубеждения, расизм, религиозная нетерпимость и насилие. В западных обществах последствия индивидуализма становятся все более заметными. Прежние семейные, дружеские, общинные связи уступают место все большей раздробленности. При этом человек, несмотря на провозглашаемую абсолютную свободу, нередко боится быть самим собой и следовать своим высшим идеалам из-за страха осуждения. Говоря о единстве, Лев XIV обратился к самому призванию человека, созданного по образу триединого Бога, в котором Отец, Сын и Святой Дух пребывают в совершенном общении. Из этого общения с Богом проистекает наше общение друг с другом, как братьев и сестер во Христе, отметил Святейший Отец. Поэтому Церковь призвана быть тайной общения, знамением и закваской единства для мира. Преодоление разобщенности начинается не столько с новых инициатив, сколько с возвращения к источнику единства Пресвятой Троицы. «Мы должны стать созерцателями», — пояснил Святейший Отец. Он призвал епископов использовать эти дни для укрепления братства и, прежде всего, для питания внутренней жизни, в молитве перед Дарохранительницей, в сосредоточенном совершении литургии часов и святой мессы, а также в созерцании присутствия Пресвятой Троицы в глубине нашего существа. Так духовная жизнь становится источником свидетельства для братьев и сестер во Христе и для тех, кому служит Церковь, свидетельство того единства, которое созидает прочный мир.

9 сентября в приходе святого архангела Михаила в Бишкеке состоялась встреча, посвященная святому Франциску Ассизскому, истории францисканского ордена и его миссии в Центральной Азии. С докладом выступил брат Петр Сергей Костомаров из ордена меньших братьев, сообщает официальный сайт католической церкви в Киргизии. Встреча прошла в рамках юбилейного года, посвященного 800-летию со дня смерти святого Франциска. Доклад позволил участникам взглянуть на историю францисканской миссии не только через жизнь ее основателя, но и через свидетельство братьев, которые много веков назад прошли дорогами Центральной Азии. Первая часть встречи была посвящена жизни святого Франциска Ассизского и его призванию. Брат Петр рассказал о духовном пути Франциска, его обращении и постепенном понимании призвания следовать за Христом, жить Евангелием и служить людям. Особое место в докладе заняла история первых францисканских путешественников, которые еще в XIII веке отправлялись вглубь Азии. Одним из наиболее известных был брат Джованни Карпини, францисканец и папский посланник. В 1245 году Иннокентий IV направил его с дипломатической миссией к монголам. В этой долгой миссии его сопровождал брат Бенедикт Польский, который также оставил собственное свидетельство о путешествии, дополняющее рассказ Карпини. Несколько лет спустя другим известным францисканским путешественником стал брат Вильгельм де Рубрук. Он отправился на восток по поручению французского короля Людовика IX. Одной из наиболее интересных частей доклада стал рассказ брата Петра о его продолжающихся исторических исследованиях, связанных с городом Алмалык. В XIV веке здесь существовала францисканская миссия. Источники свидетельствуют о деятельности и мученической смерти монахов в Алмалыке в 1339 году. Спустя год после этих событий папский легат, францисканец Джованни де Мариньолли, прибыл в Алмалык и свидетельствовал, что там были вновь построены церковь и миссионерская община, совершались богослужения и происходили крещения. Брат Петр рассказал о найденных им архивных материалах, среди которых переписка, связанная с папской курией в Авиньоне и событиями, происходившими в Алмалыке. История Центральной Азии тесно связана с историей Вселенской Церкви. Много веков назад францисканцы проходили по тем же землям, которые сегодня являются частью Киргизии. Они встречались с местными народами и правителями, основывали общины, совершали богослужения, переводили и записывали наблюдения, а некоторые из них отдали жизнь за веру. Сегодня изучение архивов позволяет вновь открыть эти страницы истории.

В то время Иисус сказал ученикам Своим: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. От избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий, скажу вам, кому подобен? Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое».

Сестры, братья, как мы только что слышали, добрый человек производит добрые плоды и черпает их из благого сокровища своего сердца. А с другой стороны, многие люди воспринимают эти и другие слова Иисуса как рекомендации по правильному поведению или просто как совет, который Иисус дает нам и которому мы должны стараться следовать. Более того, мы часто взываем «Господи, Господи», но не делаем того, что говорит нам Иисус. Мы с Ним и через Него. Другими словами, этим обстоятельством мы являемся детьми Божьими. В каждом из нас есть сокровище, которое Бог сам вложил в нас. Этим сокровищем является наша собственная жизнь как детей Божьих. И вот сегодня образ доброго дерева, который по своей доброй природе приносит добрые плоды. Образ доброго дерева помогает нам понять эту важную истину. Иисус, зная, от какого дерева мы происходим, Иисус знает, ветвями какой лозы мы являемся, просит нас приносить добрые плоды в нашей земной жизни. Это доброе дерево, это плодовитая лоза, Он Сам, Иисус, Его жизнь, которой мы должны быть привиты, чтобы приносить добрый плод. Иначе не получится. Слова Иисуса, обращенные к доброму дереву, не являются особым изречением или простым советом. Ибо мы, которые уверовали, действительно являемся детьми Божьими. Наша жизнь как христиан, если мы хотим, чтобы она была прочной, она должна строиться на этой жизни, на этом сокровище, заложенном в нас в день нашего крещения. Это сокровище, которое требует постоянного обогащения. Иисус знает, что мы можем принести хороший плод, если будем жить Его жизнью. Так и говорит: «Кто приходит ко мне и слушает слова мои и исполняет их». Сестры, братья, через молитву и таинство будем приближаться к Иисусу. Будем чаще обращаться к Нему, чтобы услышать Его слово истины, и тогда и мы принесем добрый плод. Ведь сокровище находится в каждом из нас. Каким образом? Через силу Духа Святого, который был нам дан в крещении.

Хорошее дерево приносит хорошие плоды. Однако в нашей земной жизни мы можем встретить христиан, которые несут только тернии. И тогда становится очевидным, что в их жизни что-то не так. Недостаточно просто призывать имя Господа и усердно участвовать в литургической и общинной жизни в церкви. Конечно, это должно стать отправной точкой, которая затем должна плавно, постоянно воплощаться в конкретику повседневной жизни. Мы возводим дом нашей жизни на твердой скале Слова Божьего, который всегда утешает нас, правда, порой и осуждает, но почти всегда ободряет. Если Слово Божье становится мерилом нашего выбора, если мы способны без особых угрызений совести признать свой грех и довериться Богу, тогда наша жизнь, построенная на прочном фундаменте, она обязательно принесет плоды в добрых делах, в деле обращения к Богу в первую очередь. Таким образом, мы позволяем Богу основательно преобразовывать нас. И, несомненно, если мы действительно встретились с Богом, то эта встреча проявляется в нашем выборе, в наших отношениях с другими, во всех наших земных делах.

Как всегда, в заключение, убедимся в том, что вопросы Иисуса судьбоносны. Они и по сей день продолжают тревожить нас, и это закономерно. Однако мы должны быть внимательными и не обманывать себя, не сочинять себе чудесные сказки. Если дерево нашей веры бесплодно, если дерево нашей веры не приносит плодов, то есть не утешает, не принимает правильных решений, значит, это дерево бесполезно. Если наша вера остается только на поверхности, если наша вера не влияет на нашу жизнь, пусть даже иногда это болезненно, на то, что мы делаем и говорим, то для чего тогда такая вера? Хотя принцип, установленный Богом, порой неудобен, он преисполнен истины, скажем так. И пусть Слово Божье, Евангелие, вибрирует в нас, помогая нам слушать его более серьезно, потому что только Слово Божье может просветить нас, только Слово Божье может направлять нас, может влиять на наш выбор и придавать нашему выбору подлинность. И да будет так. Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 12 сентября в католической церкви День памяти святейшего имени Марии. Церковь Христова свято верит. Пресвятая Матерь Божья, которой усыновлен весь человеческий род, хотя и пребывает в небесах, вместе с тем живет жизнью нашего мира. Пречистая Дева Мария, Божья Матерь, видит все печали мира. Она предстательствует о нас своими молитвами и являет себя миру не только в чудотворных иконах, но также в сладчайшем своем имени Мария. Иконы Божьей Матери, ее пресвятое имя, сохраняют ее ощутительный след на этой грешной земле. Именно поэтому к ней обращены молитвы Церкви о помощи пред Сыном Своим. Пречистая Дева Мария освящает природный мир, в ней и через нее мир преображается. Наряду с именем Иисуса Христа, сладчайшее имя Марии непрестанно возглашается в храме. С почитанием Богоматери, ее имени, связана особая теплота, чувствуется ее человечность. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Михаила Штилле. Он служил по Волжье, арестован в 1930 году, был в заключении в тюрьме Ярославля, отправлен в ссылку. Дальнейшая судьба неизвестна. Воспеваю любовь Господню.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Святейший Отец поздравил еврейскую общину Рима с праздником Рош-Хашана, Йом-Кипур и Суккот. В телеграмме, адресованной главному раввину Рима Рикардо ди Сенни, Лев XIV желает общине, чтобы эти праздники стали временем щедрых благословений Всевышнего и причиной радости. Пусть наступление Рош-Хашана принесет с собой обетование умиротворенной новизны и сладостного благоприятного начала. Пусть священное безмолвие Йом-Кипура будет временем мира и внутреннего света. Пусть праздник Суккот будет наполнен радостью, благодарением и совместными трапезами, пишет в телеграмме Папа Лев XIV. Вновь выражая почтение от себя лично и от имени всей Церкви, прошу предвечного, дабы Он сподобил нас возрастать во взаимной дружбе в нашем городе Риме и по всей земле. Шалом алейхем!

Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане около 100 епископов из разных стран, участвовавших во встрече на тему «Свидетельствовать о единстве». Уже около 40 лет епископы со всего мира собираются на такие встречи, связанные с духовностью движения фокаляров. Сегодня на фоне растущей поляризации и разделений свидетельство единства, связанное с духовным наследием основательницы движения Кьяры Люб, Любич приобретает особую актуальность. Святейший Отец напомнил о разделениях, с которыми сталкиваются люди в разных частях мира. Это предубеждение, расизм, религиозная нетерпимость и насилие. В западных обществах последствия индивидуализма становятся все более заметными. Прежние семейные, дружеские, общинные связи уступают место все большей раздробленности. При этом человек, несмотря на провозглашаемую абсолютную свободу, нередко боится быть самим собой и следовать своим высшим идеалам из-за страха осуждения. Говоря о единстве, Лев XIV обратился к самому призванию человека, созданного по образу триединого Бога, в котором Отец, Сын и Святой Дух пребывают в совершенном общении. Из этого общения с Богом проистекает наше общение друг с другом, как братьев и сестер во Христе, отметил Святейший Отец. Поэтому Церковь призвана быть тайной общения, знамением и закваской единства для мира. Преодоление разобщенности начинается не столько с новых инициатив, сколько с возвращения к источнику единства Пресвятой Троицы. «Мы должны стать созерцателями», пояснил Святейший Отец. Он призвал епископов использовать эти дни для укрепления братства и, прежде всего, для питания внутренней жизни, в молитве перед Дарохранительницей, в сосредоточенном совершении литургии часов и святой мессы, а также в созерцании присутствия Пресвятой Троицы в глубине нашего существа». Так духовная жизнь становится источником свидетельства для братьев и сестер во Христе и для тех, кому служит Церковь, свидетельство того единства, которое созидает прочный мир.

9 сентября в приходе святого архангела Михаила в Бишкеке состоялась встреча, посвященная святому Франциску Ассизскому, истории францисканского ордена и его миссии в Центральной Азии. С докладом выступил брат Петр Сергей Костомаров из ордена меньших братьев, сообщает официальный сайт католической церкви в Киргизии. Встреча прошла в рамках юбилейного года, посвященного 800-летию со дня смерти святого Франциска. Доклад позволил участникам взглянуть на историю францисканской миссии не только через жизнь ее основателя, но и через свидетельство братьев, которые много веков назад прошли дорогами Центральной Азии. Первая часть встречи была посвящена жизни святого Франциска Ассизского и его призванию. Брат Петр рассказал о духовном пути Франциска, его обращении и постепенном понимании призвания следовать за Христом, жить Евангелием и служить людям. Особое место в докладе заняла история первых францисканских путешественников, которые еще в XIII веке отправлялись вглубь Азии. Одним из наиболее известных был брат Джованни Карпини, францисканец и папский посланник. В 1245 году Иннокентий IV направил его с дипломатической миссией к монголам. В этой долгой миссии его сопровождал брат Бенедикт Польский, который также оставил собственное свидетельство о путешествии, дополняющее рассказ Карпини. Несколько лет спустя другим известным францисканским путешественником стал брат Вильгельм де Рубрук. Он отправился на восток по поручению французского короля Людовика IX. Одной из наиболее интересных частей доклада стал рассказ брата Петра о его продолжающихся исторических исследованиях, связанных с городом Алмалык. В XIV веке здесь существовала францисканская миссия. Источники свидетельствуют о деятельности и мученической смерти монахов в Алмалыке в 1339 году. Спустя год после этих событий папский легат, францисканец Джованни де Мариньолли, прибыл в Алмалык и свидетельствовал, что там были вновь построены церковь и миссионерская община, совершались богослужения и происходили крещения. Брат Петр рассказал о найденных им архивных материалах, среди которых переписка, связанная с папской курией в Авиньоне и событиями, происходившими в Алмалыке. История Центральной Азии тесно связана с историей Вселенской Церкви. Много веков назад францисканцы проходили по тем же землям, которые сегодня являются частью Киргизии. Они встречались с местными народами и правителями, основывали общины, совершали богослужения, переводили и записывали наблюдения, а некоторые из них отдали жизнь за веру. Сегодня изучение архивов позволяет вновь открыть эти страницы истории.

В то время Иисус сказал ученикам Своим: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. От избытка сердца говорят уста его: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий, скажу вам, кому подобен? Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое».

Сестры, братья, как мы только что слышали, добрый человек производит добрые плоды и черпает их из благого сокровища своего сердца. А с другой стороны, многие люди воспринимают эти и другие слова Иисуса как рекомендации по правильному поведению или просто как совет, который Иисус дает нам и которому мы должны стараться следовать. Более того, мы часто взываем «Господи, Господи», но не делаем того, что говорит нам Иисус. Мы с Ним и через Него. Другими словами, этим обстоятельством мы являемся детьми Божьими. В каждом из нас есть сокровище, которое Бог Сам вложил в нас. Этим сокровищем является наша собственная жизнь как детей Божьих. И вот сегодня образ доброго дерева, который по своей доброй природе приносит добрые плоды. Образ доброго дерева помогает нам понять эту важную истину. Иисус, зная, от какого дерева мы происходим, Иисус знает, ветвями какой лозы мы являемся, просит нас приносить добрые плоды в нашей земной жизни. Это доброе дерево, это плодовитая лоза, Он Сам, Иисус, Его жизнь, которой мы должны быть привиты, чтобы приносить добрый плод. Иначе не получится. Слова Иисуса, обращенные к доброму дереву, не являются особым изречением или простым советом, ибо мы, которые уверовали, действительно являемся детьми Божьими. Наша жизнь как христиан, если мы хотим, чтобы она была прочной, она должна строиться на этой жизни, на этом сокровище, заложенном в нас в день нашего крещения. Это сокровище, которое требует постоянного обогащения. Иисус знает, что мы можем принести хороший плод, если будем жить Его жизнью. Так и говорит: «Кто приходит ко Мне и слушает слова Мои и исполняет их». Сестры, братья, через молитву и таинство будем приближаться к Иисусу. Будем чаще обращаться к Нему, чтобы услышать Его слово истины, и тогда и мы принесем добрый плод. Ведь сокровище находится в каждом из нас. Каким образом? Через силу Духа Святого, который был нам дан в крещении.

Хорошее дерево приносит хорошие плоды. Однако в нашей земной жизни мы можем встретить христиан, которые несут только тернии. И тогда становится очевидным, что в их жизни что-то не так. Недостаточно просто призывать имя Господа и усердно участвовать в литургической и общинной жизни в церкви. Конечно, это должно стать отправной точкой, которая затем должна плавно, постоянно воплощаться в конкретику повседневной жизни. Мы возводим дом нашей жизни на твердой скале Слова Божьего, который всегда утешает нас, правда, порой и осуждает, но почти всегда ободряет. Если Слово Божье становится мерилом нашего выбора, если мы способны без особых угрызений совести признать свой грех и довериться Богу, тогда наша жизнь, построенная на прочном фундаменте, она обязательно принесет плоды в добрых делах, в деле обращения к Богу в первую очередь. Таким образом, мы позволяем Богу основательно преобразовывать нас. И, несомненно, если мы действительно встретились с Богом, то эта встреча проявляется в нашем выборе, в наших отношениях с другими, во всех наших земных делах.

Как всегда, в заключение, убедимся в том, что вопросы Иисуса судьбоносны. Они и по сей день продолжают тревожить нас, и это закономерно. Однако мы должны быть внимательными и не обманывать себя, не сочинять себе чудесные сказки. Если дерево нашей веры бесплодно, если дерево нашей веры не приносит плодов, то есть не утешает, не принимает правильных решений, значит, это дерево бесполезно. Если наша вера остается только на поверхности, если наша вера не влияет на нашу жизнь, пусть даже иногда это болезненно, на то, что мы делаем и говорим, то для чего тогда такая вера? Хотя принцип, установленный Богом, порой неудобен, он преисполнен истины, скажем так. И пусть Слово Божье, Евангелие, вибрирует в нас, помогая нам слушать его более серьезно, потому что только Слово Божье может просветить нас, только Слово Божье может направлять нас, может влиять на наш выбор и придавать нашему выбору подлинность. И да будет так. Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
1: Уважаемые слушатели, через несколько минут из церкви Благовещения в Ватикане будет транслироваться божественная литургия согласно римскому обряду. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке передается из часовни Благовещения в Ватикане во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10 часов 30 минут по центральноевропейскому времени на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15595 и 17590 кГц. Приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашим молитвам. Даруй мир, Господи, надеющимся на Тебя, и да веруют пророкам Твоим. Услышь молитву рабов Твоих и народа Твоего, Израиля.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
1: Аминь.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему.
2: Да помилует нас всемогущий Бог, и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной.
1: Аминь.

0: Слава Вышних Богу!
1: И на земле мир людям Его благоволение.
2: Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже, Отче Всемогущий, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий одесную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь.
0: Помолимся. Боже, Создатель и Владыка Вселенной, обрати взор Твой на нас и дай нам служить Тебе всем сердцем, чтобы мы ощутили Твою милость. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков.
1: Аминь. Аминь.
3: Чтение книги «Премудрости сына Иисуса, сына Сирахова». Злоба и гнев тоже мерзости, и муж грешный будет обладаем ими. Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои. Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. Подобному себе человеку не имеет милосердия, а молится о грехах своих. Сам, будучи плотью, питает злобу. Кто очистит грехи его? Помни последнее и перестань враждовать. Помни истление и смерть и соблюдай заповеди. Помни заповеди и не злобствуй на ближнего. Помни завет Всевышнего и презирай невежество. Слово Божье.
4: Благодарение Богу.
3: Щедр и милостив Господь, долготерпеливый.
4: Щедр и милостив Господь, долготерпеливый.
3: Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его.
4: Щедр и милостив Господь, долготерпеливый.
3: Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами.
4: Щедр и милостив Господь, долготерпеливый.
3: Не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам.
4: Щедр и милостив Господь, долготерпеливый.
3: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши.
4: Щедр и милостив Господь, долготерпеливый.
5: Чтение послания святого апостола Павла к римлянам. Братья, никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Слово Божие.
4: благодарение Богу.

0: Господь с вами.
1: И со духом твоим.
0: Чтение Святого Евангелия от Матфея.
1: Слава тебе, Господи.
0: В то время Петр приступил к Иисусу и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который хотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Слово Господне.
1: Слава тебе, Христе!
0: Дорогие во Христе братья и сестры, в сегодняшнем Евангелии святой Петр, спрашивая Иисуса о пределах прощения, ищет меры понимания другого человека. Его вопрос может показаться вполне здравым и в любом случае помогает преодолеть наше инстинктивное око за око и зуб за зуб. Апостол готов терпеть нанесенную ему обиду, и намного больше, чем это было принято в его среде. Но ответ Иисуса выходит за любые мыслимые пределы. Прощение должно походить на любовь без границ. Любовь, которая никогда не ставит другому никаких условий. Господь наставляет Петра и своих учеников открытости к безграничному прощению до 70 раз. То есть всегда. И в притче Иисуса логика расчета и мести противопоставляется логике любви и всецелого прощения. В Евангелии ясно сказано, что только так можно застопорить механизм, который неизменно порождает грех, разделение, расколы и месть среди людей. Извращенная сила зла, ненависти, войны порабощает не только жестоких людей. Она делает своими пленниками всех, кого только может достичь. Она связывает их собственной логикой и мировоззрением, из которой никто не выпутывается даже с такой великодушной мерой прощения, как 7 раз апостола Петра. Видя недоумение своего собеседника, Господь рассказывает о царе, который хотел рассчитаться со своими подданными. У одного из них оказался просто астрономический долг. 10 тысяч талантов. Гораздо больше, чем доход самого богатого монарха. 270 тонн золота. Чтобы накопить такую сумму, обычный рабочий того времени должен был работать многие тысячи лет. Предчувствуя беду, должник выдает обещание, которое никогда в жизни не сможет выполнить. Этот слуга вовсе не исключение, а скорее норма. Фактически все мы растрачиваем блага, которые нам никак не принадлежат. Все, что мы имеем, является плодом благодати и вверенных нам талантов. Поэтому мы в неоплатных долгах, как и тот раб, у нас огромная задолженность перед господином. Каким образом мы накопили ее? В первую очередь, веря, что мы властелины всего того, что нам лишь доверено. И порой мы безрассудно рискуем. Порой одурманены наркотиком потребительства и подчиняемся логике удовольствия. Но Господь напоминает, что все мы должники, и что только сострадание Господина может возместить наш долг. Если мы примем это близко к сердцу, как это случилось с другим евангельским должником, блудным сыном, который пришел в себя, мы сможем делиться с ближними полученным милосердием, заражать их Божьим мировоззрением, противоположным вирусу равнодушия, насилия и зла. Но если человек уподобляется первому должнику из притчи, то он быстро поглощается желанием накопить огромный долг. Тогда он с возмущением смотрит на других, которые о чем-то его просят. Мы умеем быстро защищаться и, к сожалению, порой нечувствительны к просьбам других. Немилосердный взаимодавец из притчи Иисуса очень сурово поступил с человеком, который ему должен был самую малость. 1/500 часть его собственного долга. Фактически, получив прощение всей своей гигантской задолженности, он не имеет никакой жалости к собрату. И это вовсе не та справедливость, которой наставляет Иисус. Господь ведет себя совершенно иным великодушием по отношению к нам, несознательным расточителем стольких вверенных нам благ. Если мы подумаем о несоразмерности между тем, что нам вверено, и скупостью, с которой мы пытаемся помочь другим, то поймем, какой смысл обретает для нас притча, рассказанная сегодня Иисусом. Осуждение бессердечного должника было очень суровым, потому что и он сам вел себя крайне жестоко. Он сам лишил себя милосердия и сострадания. К сожалению, порой нам трудно увидеть свой огромный долг, потому что мы ослеплены защитой самих себя и своих мнимых прав. Порой мы совершенно теряем из виду права другого человека. Но с другой стороны, насколько лучше была бы человеческая жизнь, если бы в ней соблюдался закон безграничного милосердия, о чем просит Иисус? Царство Божие приходит именно в подражании Господу, который в избытке дарит свое милосердие по отношению к нам, не устанавливая никаких ограничений. Поэтому Господь Иисус призывает нас каждый день говорить: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Аминь.

0: верую во единого Бога,
1: Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, Который вещал через пророков, и во единую, святую, вселенскую и апостольскую Церковь, исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
0: Братья и сестры, Бог прощает прегрешение тому, кто прощает должникам своим. Молим Его о нашем очищении от грехов и о милосердии для всего мира. Услышь нас, Господи!
2: Услышь нас, Господи! Дабы Папа наш, Лев XIV, и все служители Церкви милосердием и любовью призывали людей к покаянию, Господа просим!
3: Услышь нас, Господи!
2: Дабы все христиане жили в мире и братском согласии, Господа просим!
3: Услышь нас, Господи!
2: Дабы в семьях воцарился дух взаимного служения и любви, Господа просим!
3: Услышь нас, Господи!
2: Дабы родители могли в старости обрести опору в своих детях, Господа просим!
3: Услышь нас, Господи!
2: Даруй долгожданный мир многострадальной Украине и Ближнему Востоку, да умолкнет оружие, да воцарится вновь в сердцах людских братская любовь. Господа просим.
3: Услышь нас, Господи.
2: Дабы мы не пренебрегали другими, но с готовностью спешили на помощь ближним. Господа просим.
3: Услышь нас, Господи.
0: Отче Небесный, услышь наши просьбы. Научи нас прощать из любви к Тебе, ибо и мы нуждаемся в прощении Твоем. Через Христа, Господа нашего.
2: Аминь.

0: Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему.
1: Да примет Господь эту жертву из рук твоих, во хвалу и славу имени своего, ради блага нашего и всей Церкви своей святой.
0: Господи, будь милостив к молениям нашим и благосклонно прими дары слуг Твоих, чтобы приносимое во славу имени Твоего каждым из нас послужило спасению всех. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Вознесем сердца.
1: Возносим ко Господу.
0: Возблагодарим Господа Бога нашего.
1: Достойно это и праведно.
0: Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий Вечный Боже. Ибо детей Твоих, отдалившихся от Тебя из-за их грехов, Ты возжелал вновь собрать к себе кровью Своего Сына и силой Святого Духа, чтобы народ, соединенный единством Троицы, ради славы многообразной Твоей премудрости, стал Церковью, телом Христа и храмом Святого Духа. Поэтому в единении с ликами ангельскими и мы славим Тебя в радости исповедуя.

Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалит Тебя все Тобою сотворенное, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, силой Святого Духа Ты все животворишь и освящаешь, и неустанно собираешь на

ту ночь, когда он был предан, он взял хлеб и, тебе вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано».

Подобным образом после вечери, взяв чашу и вознося себе благодарение, Он благословил и подал ее ученикам Своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо Мне».

0: Тайна веры.
1: Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего.
0: Итак, Господи, вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, примирившую нас с Тобою, чтобы укрепленное телом и кровью Сына Твоего, исполненное Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Да соделает Он нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом ее обручником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками и всеми святыми, которые неустанно ходатайствуют о нас. Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва примирения принесет мир и спасение всему свету. Укрепи в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугою Твоим, Папой нашим Львом XIV, всеми епископами и духовенством и всем народом Тобою искупленным. Услышь молитвы верных Твоих, по воле Твоей, собравшихся здесь перед Тобою. Собери к себе, Отче милосердный, всех чад Твоих, рассеянных повсюду. Усопших братьев и сестер наших, и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милостиво в Царство Твое. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, через которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков.
1: Аминь.
0: Аминь. Мы называем себя детьми Божьими и воистину ими являемся, поэтому дерзаем взывать.
1: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
0: Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силу и милосердие Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа.
1: Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки.
0: Господи, и

0: Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир Мой оставляю вам, мир Мой даю вам». Невзирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умерить и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков.
1: Аминь.
0: Мир Господа нашего да будет всегда с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Приветствуйте друг друга с миром и любовью.

0: Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Блаженны званные на вечерю Агнца.
1: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.

Сестры, братья, участвующие в нашей божественной литургии, которую передает для вас Радио Ватикана. Когда по какой-то уважительной причине нет возможности принять таинство Пресвятой Евхаристии, вы можете принять духовное причастие. Это ваше горячее желание реально участвовать в трапезе тела и крови Иисуса Христа. Несомненно, духовное причастие не обладает силой таинства, сотворяющей в нас освящающую благодать, но его можно назвать своего рода расширением таинства Евхаристии, которое приумножает благодать в соответствии с тем, с каким пылом и любовью мы этого желаем.

Иисусе, я верую, что Ты пребываешь при святых дарах. Иисусе, люблю Тебя превыше всего и желаю Тебя всей душою. Я не могу сейчас принять Тебя таинственно, приди в мое сердце, хотя бы духовно.

0: Помолимся. Молим Тебя, Господи, чтобы благодатное действие небесных даров овладело душой и телом каждого из нас. Пусть оно, а не наши прихоти, всегда владычествует над нами. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
1: И со духом Твоим.
0: Преклоните головы для благословения. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Аминь. Да презрит на вас Господь светлым лицем Своим и помилует вас. Аминь. Да обратит лице Свое на вас и даст вам мир. Аминь. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
1: Аминь.
0: Идите в мире Христовом.
1: Благодарение Богу.

Уважаемые слушатели, мы передавали божественную литургию римского обряда из Церкви Благовещения в Ватикане. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке из Церкви Благовещения в Ватикане передается во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10:30 по центральноевропейскому времени. Вы можете слушать нас на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15 595 и 17 590 килогерц. Нас можно слушать через потоковое интернет-вещание на втором и седьмом каналах Ватиканского радио.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: В католической церкви сегодня 24 воскресенье рядового времени. Литургические чтения обращают наше сердце к одной из самых трудных, но спасительных тем человеческой жизни – к тайне прощения. Начнем наш путь с мудрости Ветхого Завета. Книга Сирахова с поразительной точностью обнажает внутреннее противоречие человека, который ищет милости для себя, но закрывает сердце для других. Злоба и гнев – тоже мерзости. Ветхозаветный мудрец напоминает нам о временности земного бытия, и перед лицом вечности, перед лицом смерти, всякая человеческая обида теряет свой вес, уступая место главному – заповеди любви. Апостол Павел в послании к римлянам перенаправляет наше внимание с нас самих на Иисуса Христа, который объединяет как живых, так и мертвых. «Ибо Христос для того и умер, для того и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Мы больше не принадлежим себе и своим мимолетным обидам. И если Христос отдал жизнь за каждого из нас, то и наши отношения с ближними должны строиться на Его мудрости, иными словами, на мудрости вечности». Евангелист Матфей сегодня словами апостола Петра задает Иисусу вопрос, который, пожалуй, задавал себе каждый. «Господи, а сколько раз прощать брату моему? До семи ли раз?» Иисус отвечает, «Не до семи, но до семижды семидесяти раз», то есть бесконечно. Итак, сегодняшняя притча. Один царь решил проверить счета и вызвал к себе слугу, который задолжал ему просто астрономическую сумму. У бедолаги не было никаких шансов расплатиться, и правитель приказал продать в рабство его самого, его семью и все имущество. Слуга тот упал на колени, умоляя о пощаде и обещая все вернуть. Царь пожалел его и проявил невероятную щедрость. Полностью списал весь этот огромный долг. Этот счастливый слуга вышел на улицу и тут же встретил своего знакомого, который был должен ему десятки раз меньшую сумму. Забыв о королевской милости, он набросился на бедолагу, стал требовать отдать долг. Тот тоже упал на колени, умоляя подождать. Но слуга слушать ничего не хотел и упек беднягу в тюрьму. Другие слуги увидели эту несправедливость и обо всем рассказали царю. Правитель вызвал должника обратно и сказал, «Я простил тебе гигантский долг, просто потому, что ты попросил. Неужели ты не мог точно так же пожалеть своего товарища?» В итоге царь отдал жестокого слугу под суд и наказал, пока тот не вернет весь огромный долг. Сестры, братья, сегодняшняя притча – это зеркало нашей души, наш долг перед Богом. Он составляет десятки тысяч талантов, сумму, которую человек никогда не смог бы погасить самостоятельно. Однако Бог прощает нас, прощает безвозмездно, прощает через жертву своего Сына на кресте. А обиды, которые наносят нам люди, это всего лишь жалкие 100 динариев. Сестры, братья, пусть сегодняшнее Слово Божие растопит лед в наших сердцах, чтобы мы обрели в себе силу прощать, прощать искренне, прощать от всего сердца. Мир и благодать вашему дому. Да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Четырнадцатого сентября папа Лев XIV впервые с начала понтификата посетит с официальным визитом Ватиканскую апостольскую библиотеку. Накануне этого визита архиепископ Джованни Чезаре Пагацци, архивариус и библиотекарь Святейшего Престола В интервью ватиканским СМИ рассказал о связи культуры с миссией церкви, о значении чтения и поиска истины, а также о том, чему человек может научиться в эпоху искусственного интеллекта. «Апостолу для исполнения своего служения нужна библиотека», отметил Пагацци, подчеркивая ее значение для универсальной миссии Папы. Эта миссия предполагает знание, память и способность прочитывать настоящее. Апостольская библиотека хранит наследие прошлого, одновременно помогая осмысливать происходящее в современном мире. В этом связи Пагацци напомнил о Льве XIII, при котором Ватиканская библиотека стала еще более открытой для исследователей. 14 сентября Святейший Отец откроет в Апостольской библиотеке первую выставку из цикла «Катастрофа и чудо» – экспозицию «Аква», посвященную воде. По словам Пагацци, замысел цикла предлагает уловить чудо даже в том, что первоначально может восприниматься как угроза. Вода способна разрушать, но одновременно остается источником жизни. Пагацци связывает этот взгляд с призывом Папы стремиться к разоруженному и разоружающему миру, увидеть прекрасное в том, что может восприниматься как враждебное. Это большая задача и вместе с тем вызов самого Евангелия. Говоря о современном искусстве, Пагацци напомнил о давнем диалоге церкви с культурой своего времени. Художники, создававшие Сикстинскую капеллу, когда-то были современными авторами, а сегодня их произведения стали классикой. Этот пример напоминает, что открытость к искусству своего времени означает и готовность всматриваться в культуру, в которой живет человек, доверяя тому, о чем Бог может говорить через нее. Отвечая на вопрос о том, что дает человеку чтение, Прилад отметил способность прерывать привычный ритм жизни. В обычном течении дня человек видит далеко не все. Чтобы заметить то, что обычно остается скрытым, необходимо остановиться. Само понятие такой остановки связано с субботой, временем для отдыха, прекращения обычной деятельности и для праздника. Поэтому чтение становится субботним днем ума и воскресным днем сердца, позволяя человеку увидеть то, чего он не замечает в привычном ритме. Эта способность особенно необходима в эпоху искусственного интеллекта. Отвечая на вопрос о новых технологиях, Ватиканский архивариус напомнил о другой культурной революции – появлении книгопечатания. Переход от рукописных книг к печатным в свое время воспринимался как травма и вызывал страх за будущее культуры. Однако в итоге книгопечатание дало многим, а потом и всем, возможность получить доступ к сокровищам человеческой культуры. Проблема искусственного интеллекта, отметил Прилад, заключается не в самой технологии, а в том, не превратится ли она в средство избавить наши желания от ожиданий, став коротким путем. Епископ Павел Гончарук, ординарий Харьковско-Запорожской епархии латинского обряда и комиссии по военному пастырству при Латинском епископате Украины, рассказал о частной аудиенции у Льва XIV, состоявшейся 11 сентября в Апостольском дворце Ватикана. На встречу с папой иерарх прибыл вместе с представителями комиссии по военному пастырству, зарубежная миссия которой – озвучить и донести до людей то, что происходит в Украине. Епископ рассказал Святейшему Отцу о служении своей епархии, наиболее пострадавшей от войны, поблагодарил за молитвы и усилия по освобождению украинских военнопленных, а также за то, что папа является голосом совести в мире, в сегодняшнем мире, который больше руководствуется ценой и предложением, а не ценностями, не Господом, не ценностью человеческой жизни. Епископ Павел пригласил Льва XIV посетить Украину. Делегация привезла епископу Рима несколько подарков. Среди них картина с изображением рук военного капеллана, держащих голубя как символ Святого Духа и мира, Красный фон напоминает о страданиях и крови, о колосье пшеницы, о жизни и хлебе. По словам владыки, эти руки символизируют молитву капеллана о мире и о том, чтобы в сердцах защитников страны, вопреки войне, всегда пребывала человечность. Это символ молитвы всей церкви, ее служения. Папе также подарили памятную табличку с картой Украины и строкой из духовного гимна страны, а также два фотоальбома известного харьковского фотографа. Один посвящен бесчеловечным последствиям войны и служению военных капелланов, другой – портретам украинских военнослужащих и мирных жителей. Епископ обратил внимание на их измученные, усталые лица, полные надежды, доброты и самоотверженности. Здесь показана жизнь, защита жизни, то, что Украина — это мать, защищающая своих детей, и она не является агрессором. Вспоминая аудиенцию в Ватикане, монсеньор Гончарук подчеркнул характерную черту Льва XIV. «Папа — человек, который умеет слушать». Когда мы начали встречу, он не стал сразу говорить или рассказывать сам. Он очень внимательно слушал. Из его последующих слов было понятно, что он действительно слышит. По мнению украинского иерарха, это качество особенно ценно. Самое трудное – слушать. А он умеет это делать. Для меня это очень хороший пример, сказал епископ Павел Гончарук.

Литургические чтения сегодняшнего 24-го рядового воскресенья посвящены теме прощения, которая уже с древних времен занимала важное место в духовности народа Божия, основанной на законе. Сегодня читается отрывок из Евангелия от Матфея, глава 18, стихи с 21 по 35. Этот текст разделяется на три части. В первой приводится диалог Иисуса с Петром, за которым следует притча о немилосердном взаимодавце, рассказанная Иисусом и завершающаяся богословским поучением. На вопрос Петра, сколько раз следует прощать своему ближнему, Христос отвечает весьма своеобразно. Он приводит в высокой мере приумноженное число, указывающее на то, что всегда следует прощать своему брату, кающемуся в своем проступке. В этом ответе Иисуса явный отказ от древнего закона Ламеха, положившего в основу человеческого сосуществования право мести и даже произвол. Так, например, смерть Ламеха должна была быть отомщена в 11 раз больше, чем смерть, которую подвергли бы Каина за его преступление. И здесь Иисус открывает нам бесконечное превосходство суда Божьего над нашим правосудием. Исходя из этого ответа, Господь предлагает своим ученикам притчу о немилосердном взаимодавце. В ней следует выделить три момента. Сначала приводится реакция царя на неспособность своего должника уплатить крупный долг. Далее следует эпизод встречи прощенного царем раба с собственным должником, также неспособным уплатить ему свой мелкий долг, и которого он бессердечно посадил в темницу. В третьей части этой притчи приводится реакция царя, вознегодовавшего на поступок своего раба, не захотевшего простить своему ближнему мелкий долг, тогда как ему простилось чрезвычайно много. В этой притче выделяется тема долга. Сразу бросается в глаза несоразмерность между этими двумя долгами. Милость, оказанная царем своему должнику, бесконечно превосходит жестокосердие прощенного раба по отношению к своему ближнему. Это показывает, насколько мы бываем жестокими и немилосердными по отношению к нашим ближним, находящимся у нас в долгу, тогда как Господь великодушно прощает нам многие и тяжкие грехи. Чем же верующий может воздать Богу за его великую милость? Только оказанием милости своим должникам, то есть чистосердечным прощением им. Без такого взаимного оказания милости никакая община не могла бы существовать. Итак, верующий призван уподобиться своему Господу, у которого он находится в постоянном долгу. Христианин твердо должен помнить предупреждение Иисуса, сказавшего: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешение его». Мы будем измеряться той же мерой, какой мы измеряем других. Суд и воздаяние за человеческие дела принадлежат только Господу. И вовсе не Бог, а сам человек, питающий злобу и жажду мести по отношению к своему обидчику, наводит на себя осуждение. Не забудем, что уже в Ветхом Завете, в сегодняшнем первом чтении, была затронута тема взаимного прощения. Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его. «Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои».

0: Почти два века спустя Иисус из Назарета подтвердил это, сказав: «Каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такое же и вам будут мерить». В молитве Господней «Отче наш» мы ежедневно просим Господа: «Оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Но не оказывается ли это часто пустым словом, потому что в нашем сердце таится злоба и желание наказать согрешивших против нас ближних? Наше человеческое понятие о правосудии весьма еще ограничено, ибо мы живем в грешном, по большей мере, языческом мире, от которого нам так трудно освободиться. Не говоря уже о смертной казни, в глазах множества людей недопустимой, но еще так часто применяемой. Согласно нашему человеческому закону, всякий, преступивший его, должен подвергнуться наказанию, и согласно такому понятию о правосудии было казнено множество преступников, но также и невинных. В первую очередь Господь наш Иисус Христос. Взаимное чистосердечное прощение является основным элементом нашей веры. Но это не означает, что нам легко прощать. Своим примером на кресте Голгофы Христос показывает нам, что необходимо прежде всего отказаться от мести. Только таким путем мы сможем действительно обрести способность прощать нашим ближним. Мы знаем, что каждая обида, особенно серьезная, возбуждает в нас сильные чувства, глубокие переживания, с которыми мы не можем не считаться. Поэтому библейская мудрость призывает нас не подавлять эти мучительные чувства, но предавать их в руки Божьи в виде молитвы. Только Господь может облегчить наши страдания и дать мир душам нашим. В этом плане христиане всегда должны помнить о настоятельном призыве святого апостола Павла: «Будьте друг другу добры и сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В католической церкви сегодня 24-е воскресенье рядового времени. Литургические чтения обращают наше сердце к одной из самых трудных, но спасительных тем человеческой жизни – к тайне прощения. Начнем наш путь с мудрости Ветхого Завета. Книга Сирахова с поразительной точностью обнажает внутреннее противоречие человека, который ищет милости для себя, но закрывает сердце для других. Злоба и гнев – тоже мерзости. Ветхозаветный мудрец напоминает нам о временности земного бытия, и перед лицом вечности, перед лицом смерти, всякая человеческая обида теряет свой вес, уступая место главному – заповеди любви. Апостол Павел в послании к римлянам перенаправляет наше внимание с нас самих на Иисуса Христа, который объединяет как живых, так и мертвых. «Ибо Христос для того и умер, для того и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Мы больше не принадлежим себе и своим мимолетным обидам. И если Христос отдал жизнь за каждого из нас, то и наши отношения с ближними должны строиться на Его мудрости, иными словами, на мудрости вечности». Евангелист Матфей сегодня словами апостола Петра задает Иисусу вопрос, который, пожалуй, задавал себе каждый. «Господи, а сколько раз прощать брату моему? До семи ли раз?» Иисус отвечает, «Не до семи, но до семижды семидесяти раз», то есть бесконечно. Итак, сегодняшняя притча. Один царь решил проверить счета и вызвал к себе слугу, который задолжал ему просто астрономическую сумму. У бедолаги не было никаких шансов расплатиться, и правитель приказал продать в рабство его самого, его семью и все имущество. Слуга тот упал на колени, умоляя о пощаде и обещая все вернуть. Царь пожалел его и проявил невероятную щедрость. Полностью списал весь этот огромный долг. Этот счастливый слуга вышел на улицу и тут же встретил своего знакомого, который был должен ему десятки раз меньшую сумму. Забыв о королевской милости, он набросился на бедолагу, стал требовать отдать долг. Тот тоже упал на колени, умоляя подождать. Но слуга слушать ничего не хотел и упек беднягу в тюрьму. Другие слуги увидели эту несправедливость и обо всем рассказали царю. Правитель вызвал должника обратно и сказал, «Я простил тебе гигантский долг, просто потому, что ты попросил. Неужели ты не мог точно так же пожалеть своего товарища?» В итоге царь отдал жестокого слугу под суд и наказал, пока тот не вернет весь огромный долг. Сестры, братья, сегодняшняя притча – это зеркало нашей души, наш долг перед Богом. Он составляет десятки тысяч талантов, сумму, которую человек никогда не смог бы погасить самостоятельно. Однако Бог прощает нас, прощает безвозмездно, прощает через жертву своего Сына на кресте. А обиды, которые наносят нам люди, это всего лишь жалкие 100 динариев. Сестры, братья, пусть сегодняшнее Слово Божие растопит лед в наших сердцах, чтобы мы обрели в себе силу прощать, прощать искренне, прощать от всего сердца. Мир и благодать вашему дому. Да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Четырнадцатого сентября папа Лев XIV впервые с начала понтификата посетит с официальным визитом Ватиканскую апостольскую библиотеку. Накануне этого визита архиепископ Джованни Чезаре Пагацци, архивариус и библиотекарь Святейшего Престола В интервью ватиканским СМИ рассказал о связи культуры с миссией церкви, о значении чтения и поиска истины, а также о том, чему человек может научиться в эпоху искусственного интеллекта. «Апостолу для исполнения своего служения нужна библиотека», отметил Пагацци, подчеркивая ее значение для универсальной миссии Папы. Эта миссия предполагает знание, память и способность прочитывать настоящее. Апостольская библиотека хранит наследие прошлого, одновременно помогая осмысливать происходящее в современном мире. В этом связи Пагацци напомнил о Льве XIII, при котором Ватиканская библиотека стала еще более открытой для исследователей. 14 сентября Святейший Отец откроет в Апостольской библиотеке первую выставку из цикла «Катастрофа и чудо» — экспозицию «Аква», посвященную воде. По словам Пагацци, замысел цикла предлагает уловить чудо даже в том, что первоначально может восприниматься как угроза. Вода способна разрушать, но одновременно остается источником жизни. Пагацци связывает этот взгляд с призывом Папы стремиться к разоруженному и разоружающему миру, увидеть прекрасное в том, что может восприниматься как враждебное. Это большая задача и вместе с тем вызов самого Евангелия. Говоря о современном искусстве, Пагацци напомнил о давнем диалоге церкви с культурой своего времени. Художники, создававшие Сикстинскую капеллу, когда-то были современными авторами, а сегодня их произведения стали классикой. Этот пример напоминает, что открытость к искусству своего времени означает и готовность всматриваться в культуру, в которой живет человек, доверяя тому, о чем Бог может говорить через нее. Отвечая на вопрос о том, что дает человеку чтение, Прилад отметил способность прерывать привычный ритм жизни. В обычном течении дня человек видит далеко не все. Чтобы заметить то, что обычно остается скрытым, необходимо остановиться. Само понятие такой остановки связано с субботой, временем для отдыха, прекращения обычной деятельности и для праздника. Поэтому чтение становится субботним днем ума и воскресным днем сердца, позволяя человеку увидеть то, чего он не замечает в привычном ритме. Эта способность особенно необходима в эпоху искусственного интеллекта. Отвечая на вопрос о новых технологиях, Ватиканский архивариус напомнил о другой культурной революции – появлении книгопечатания. Переход от рукописных книг к печатным в свое время воспринимался как травма и вызывал страх за будущее культуры. Однако в итоге книгопечатание дало многим, а потом и всем, возможность получить доступ к сокровищам человеческой культуры. Проблема искусственного интеллекта, отметил Прилад, заключается не в самой технологии, а в том, не превратится ли она в средство избавить наши желания от ожиданий, став коротким путем. Епископ Павел Гончарук, ординарий Харьковско-Запорожской епархии латинского обряда и комиссии по военному пасторству при Латинском епископате Украины, рассказал о частной аудиенции у Льва XIV, состоявшейся 11 сентября в Апостольском дворце Ватикана. На встречу с папой иерарх прибыл вместе с представителями комиссии по военному пасторству, зарубежная миссия которой – озвучить и донести до людей то, что происходит в Украине. Епископ рассказал Святейшему Отцу о служении своей епархии, наиболее пострадавшей от войны, поблагодарил за молитвы и усилия по освобождению украинских военнопленных, а также за то, что папа является голосом совести в мире, в сегодняшнем мире, который больше руководствуется ценой и предложением, а не ценностями, не Господом, не ценностью человеческой жизни. Епископ Павел пригласил Льва XIV посетить Украину. Делегация привезла епископу Рима несколько подарков. Среди них картина с изображением рук военного капеллана, держащих голубя как символ Святого Духа и мира, Красный фон напоминает о страданиях и крови, о колосье пшеницы, о жизни и хлебе. По словам владыки, эти руки символизируют молитву капеллана о мире и о том, чтобы в сердцах защитников страны, вопреки войне, всегда пребывала человечность. Это символ молитвы всей церкви, ее служения. Папе также подарили памятную табличку с картой Украины и строкой из духовного гимна страны, а также два фотоальбома известного харьковского фотографа. Один посвящен бесчеловечным последствиям войны и служению военных капелланов, другой – портретам украинских военнослужащих и мирных жителей. Епископ обратил внимание на их измученные, усталые лица, полные надежды, доброты и самоотверженности. Здесь показана жизнь, защита жизни, то, что Украина – это мать, защищающая своих детей, и она не является агрессором. Вспоминая аудиенцию в Ватикане, монсеньор Гончарук подчеркнул характерную черту Льва XIV. «Папа – человек, который умеет слушать. Когда мы начали встречу, он не стал сразу говорить или рассказывать сам. Он очень внимательно слушал. Из его последующих слов было понятно, что он действительно слышит. По мнению украинского иерарха, это качество особенно ценно. Самое трудное – слушать. А он умеет это делать. Для меня это очень хороший пример», – сказал епископ Павел Гончарук.

Литургические чтения сегодняшнего 24-го рядового воскресенья посвящены теме прощения, которая уже с древних времен занимала важное место в духовности народа Божия, основанной на законе. Сегодня читается отрывок из Евангелия от Матфея, глава 18, стихи с 21 по 35. Этот текст разделяется на три части. В первой приводится диалог Иисуса с Петром, за которым следует притча о немилосердном взаимодавце, рассказанная Иисусом и завершающаяся богословским поучением. На вопрос Петра, сколько раз следует прощать своему ближнему, Христос отвечает весьма своеобразно. Он приводит в высокой мере приумноженное число, указывающее на то, что всегда следует прощать своему брату, кающемуся в своем проступке. В этом ответе Иисуса явный отказ от древнего закона Ламеха, положившего в основу человеческого сосуществования право мести и даже произвол. Так, например, смерть Ламеха должна была быть отомщена в 11 раз больше, чем смерть, которую подвергли бы Каина за его преступление. И здесь Иисус открывает нам бесконечное превосходство суда Божьего над нашим правосудием. Исходя из этого ответа, Господь предлагает своим ученикам притчу о немилосердном взаимодавце. В ней следует выделить три момента. Сначала приводится реакция царя на неспособность своего должника уплатить крупный долг. Далее следует эпизод встречи прощенного царем раба с собственным должником, также неспособным уплатить ему свой мелкий долг, и которого он бессердечно посадил в темницу. В третьей части этой притчи приводится реакция царя, вознегодовавшего на поступок своего раба, не захотевшего простить своему ближнему мелкий долг, тогда как ему простилось чрезвычайно много. В этой притче выделяется тема долга. Сразу бросается в глаза несоразмерность между этими двумя долгами. Милость, оказанная царем своему должнику, бесконечно превосходит жестокосердие прощенного раба по отношению к своему ближнему. Это показывает, насколько мы бываем жестокими и немилосердными по отношению к нашим ближним, находящимся у нас в долгу, тогда как Господь великодушно прощает нам многие и тяжкие грехи. Чем же верующий может воздать Богу за его великую милость? Только оказанием милости своим должникам, то есть чистосердечным прощением им. Без такого взаимного оказания милости никакая община не могла бы существовать. Итак, верующий призван уподобиться своему Господу, у которого он находится в постоянном долгу. Христианин твердо должен помнить предупреждение Иисуса, сказавшего: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешение его». Мы будем измеряться той же мерой, какой мы измеряем других. Суд и воздаяние за человеческие дела принадлежат только Господу. И вовсе не Бог, а сам человек, питающий злобу и жажду мести по отношению к своему обидчику, наводит на себя осуждение. Не забудем, что уже в Ветхом Завете, в сегодняшнем первом чтении, была затронута тема взаимного прощения. Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его. Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои.

0: Почти два века спустя Иисус из Назарета подтвердил это, сказав: «Каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такое же и вам будут мерить». В молитве Господней «Отче наш» мы ежедневно просим Господа: «Оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Но не оказывается ли это часто пустым словом, потому что в нашем сердце таится злоба и желание наказать согрешивших против нас ближних? Наше человеческое понятие о правосудии весьма еще ограничено, ибо мы живем в грешном, по большей мере, языческом мире, от которого нам так трудно освободиться. Не говоря уже о смертной казни, в глазах множества людей недопустимой, но еще так часто применяемой. Согласно нашему человеческому закону, всякий, преступивший его, должен подвергнуться наказанию, и согласно такому понятию о правосудии было казнено множество преступников, но также и невинных. В первую очередь Господь наш Иисус Христос. Взаимное чистосердечное прощение является основным элементом нашей веры. Но это не означает, что нам легко прощать. Своим примером на кресте Голгофы Христос показывает нам, что необходимо прежде всего отказаться от мести. Только таким путем мы сможем действительно обрести способность прощать нашим ближним. Мы знаем, что каждая обида, особенно серьезная, возбуждает в нас сильные чувства, глубокие переживания, с которыми мы не можем не считаться. Поэтому библейская мудрость призывает нас не подавлять эти мучительные чувства, но предавать их в руки Божьи в виде молитвы. Только Господь может облегчить наши страдания и дать мир душам нашим. В этом плане христиане всегда должны помнить о настоятельном призыве святого апостола Павла: «Будьте друг другу добры и сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: В католической церкви сегодня 24 воскресенье рядового времени. Литургические чтения обращают наше сердце к одной из самых трудных, но спасительных тем человеческой жизни – к тайне прощения. Начнем наш путь с мудрости Ветхого Завета. Книга Сирахова с поразительной точностью обнажает внутреннее противоречие человека, который ищет милости для себя, но закрывает сердце для других. Злоба и гнев – тоже мерзости. Ветхозаветный мудрец напоминает нам о временности земного бытия, и перед лицом вечности, перед лицом смерти, всякая человеческая обида теряет свой вес, уступая место главному – заповеди любви. Апостол Павел в послании к римлянам перенаправляет наше внимание с нас самих на Иисуса Христа, который объединяет как живых, так и мертвых. «Ибо Христос для того и умер, для того и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Мы больше не принадлежим себе и своим мимолетным обидам. И если Христос отдал жизнь за каждого из нас, то и наши отношения с ближними должны строиться на Его мудрости, иными словами, на мудрости вечности». Евангелист Матфей сегодня словами апостола Петра задает Иисусу вопрос, который, пожалуй, задавал себе каждый. «Господи, а сколько раз прощать брату моему? До семи ли раз?» Иисус отвечает: «Не до семи, но до семижды семидесяти раз», то есть бесконечно. Итак, сегодняшняя притча. Один царь решил проверить счета и вызвал к себе слугу, который задолжал ему просто астрономическую сумму. У бедолаги не было никаких шансов расплатиться, и правитель приказал продать в рабство его самого, его семью и все имущество. Слуга тот упал на колени, умоляя о пощаде и обещая все вернуть. Царь пожалел его и проявил невероятную щедрость. Полностью списал весь этот огромный долг. Этот счастливый слуга вышел на улицу и тут же встретил своего знакомого, который был должен ему десятки раз меньшую сумму. Забыв о королевской милости, он набросился на бедолагу, стал требовать отдать долг. Тот тоже упал на колени, умоляя подождать. Но слуга слушать ничего не хотел и упек беднягу в тюрьму. Другие слуги увидели эту несправедливость и обо всем рассказали царю. Правитель вызвал должника обратно и сказал: «Я простил тебе гигантский долг, просто потому, что ты попросил. Неужели ты не мог точно так же пожалеть своего товарища?» В итоге царь отдал жестокого слугу под суд и наказал, пока тот не вернет весь огромный долг. Сестры, братья, сегодняшняя притча – это зеркало нашей души, наш долг перед Богом. Он составляет десятки тысяч талантов, сумму, которую человек никогда не смог бы погасить самостоятельно. Однако Бог прощает нас, прощает безвозмездно, прощает через жертву своего Сына на кресте. А обиды, которые наносят нам люди, это всего лишь жалкие 100 динариев. Сестры, братья, пусть сегодняшнее Слово Божие растопит лед в наших сердцах, чтобы мы обрели в себе силу прощать, прощать искренне, прощать от всего сердца. Мир и благодать вашему дому. Да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. Четырнадцатого сентября папа Лев XIV впервые с начала понтификата посетит с официальным визитом Ватиканскую апостольскую библиотеку. Накануне этого визита архиепископ Джованни Чезаре Пагацци, архивариус и библиотекарь Святейшего Престола, В интервью ватиканским СМИ рассказал о связи культуры с миссией церкви, о значении чтения и поиска истины, а также о том, чему человек может научиться в эпоху искусственного интеллекта. «Апостолу для исполнения своего служения нужна библиотека», отметил Пагацци, подчеркивая ее значение для универсальной миссии Папы. Эта миссия предполагает знание, память и способность прочитывать настоящее. Апостольская библиотека хранит наследие прошлого, одновременно помогая осмысливать происходящее в современном мире. В этом связи Пагацци напомнил о Льве XIII, при котором Ватиканская библиотека стала еще более открытой для исследователей. 14 сентября Святейший Отец откроет в Апостольской библиотеке первую выставку из цикла «Катастрофа и чудо» – экспозицию «Аква», посвященную воде. По словам Пагацци, замысел цикла предлагает уловить чудо даже в том, что первоначально может восприниматься как угроза. Вода способна разрушать, но одновременно остается источником жизни. Пагацци связывает этот взгляд с призывом Папы стремиться к разоруженному и разоружающему миру, увидеть прекрасное в том, что может восприниматься как враждебное. Это большая задача и вместе с тем вызов самого Евангелия. Говоря о современном искусстве, Пагацци напомнил о давнем диалоге церкви с культурой своего времени. Художники, создававшие Сикстинскую капеллу, когда-то были современными авторами, а сегодня их произведения стали классикой. Этот пример напоминает, что открытость к искусству своего времени означает и готовность всматриваться в культуру, в которой живет человек, доверяя тому, о чем Бог может говорить через нее. Отвечая на вопрос о том, что дает человеку чтение, Прилад отметил способность прерывать привычный ритм жизни. В обычном течении дня человек видит далеко не все. Чтобы заметить то, что обычно остается скрытым, необходимо остановиться. Само понятие такой остановки связано с субботой, временем для отдыха, прекращения обычной деятельности и для праздника. Поэтому чтение становится субботним днем ума и воскресным днем сердца, позволяя человеку увидеть то, чего он не замечает в привычном ритме. Эта способность особенно необходима в эпоху искусственного интеллекта. Отвечая на вопрос о новых технологиях, Ватиканский архивариус напомнил о другой культурной революции – появлении книгопечатания. Переход от рукописных книг к печатным в свое время воспринимался как травма и вызывал страх за будущее культуры. Однако в итоге книгопечатание дало многим, а потом и всем, возможность получить доступ к

Аудиенцию Льва XIV, состоявшейся 11 сентября в Апостольском дворце Ватикана. На встречу с папой иерарх прибыл вместе с представителями комиссии по военному пасторству, зарубежная миссия которой – озвучить и донести до людей то, что происходит в Украине. Епископ рассказал Святейшему Отцу о служении своей епархии, наиболее пострадавшей от войны, поблагодарил за молитвы и усилия по освобождению украинских военнопленных, а также за то, что папа является голосом совести в мире – в сегодняшнем мире, который больше руководствуется ценой и предложением, а не ценностями, не Господом, не ценностью человеческой жизни. Епископ Павел пригласил Льва XIV посетить Украину. Делегация привезла епископу Рима несколько подарков. Среди них картина с изображением рук военного капеллана, держащих голубя как символ Святого Духа и мира. Красный фон напоминает о страданиях и крови, о колосе пшеницы, о жизни и хлебе. По словам владыки, эти руки символизируют молитву капеллана о мире и о том, чтобы в сердцах защитников страны, вопреки войне, всегда пребывала человечность. Это символ молитвы всей церкви, ее служения. Папе также подарили памятную табличку с картой Украины и строкой из духовного гимна страны, а также два фотоальбома известного харьковского фотографа. Один посвящен бесчеловечным последствиям войны и служению военных капелланов, другой – портретам украинских военнослужащих и мирных жителей. Епископ обратил внимание на их измученные, усталые лица, полные надежды, доброты и самоотверженности. Здесь показана жизнь, защита жизни, то, что Украина – это мать, защищающая своих детей, и она не является агрессором. Вспоминая аудиенцию в Ватикане, монсеньор Гончарук подчеркнул характерную черту Льва XIV. «Папа – человек, который умеет слушать. Когда мы начали встречу, он не стал сразу говорить или рассказывать сам. Он очень внимательно слушал. Из его последующих слов было понятно, что он действительно слышит. По мнению украинского иерарха, это качество особенно ценно. Самое трудное – слушать. А он умеет это делать. Для меня это очень хороший пример», – сказал епископ Павел Гончарук.

Литургические чтения сегодняшнего 24-го рядового воскресенья посвящены теме прощения, которая уже с древних времен занимала важное место в духовности народа Божия, основанной на законе. Сегодня читается отрывок из Евангелия от Матфея, глава 18, стихи с 21 по 35. Этот текст разделяется на три части. В первой приводится диалог Иисуса с Петром, за которым следует притча о немилосердном взаимодавце, рассказанная Иисусом и завершающаяся богословским поучением. На вопрос Петра, сколько раз следует прощать своему ближнему, Христос отвечает весьма своеобразно. Он приводит в высокой мере приумноженное число, указывающее на то, что всегда следует прощать своему брату, кающемуся в своем проступке. В этом ответе Иисуса явный отказ от древнего закона Ламеха, положившего в основу человеческого сосуществования право мести и даже произвол. Так, например, смерть Ламеха должна была быть отомщена в 11 раз больше, чем смерть, которую подвергли бы Каина за его преступление. И здесь Иисус открывает нам бесконечное превосходство суда Божьего над нашим правосудием. Исходя из этого ответа, Господь предлагает своим ученикам притчу о немилосердном взаимодавце. В ней следует выделить три момента. Сначала приводится реакция царя на неспособность своего должника уплатить крупный долг. Далее следует эпизод встречи прощенного царем раба с собственным должником, также неспособным уплатить ему свой мелкий долг, и которого он бессердечно посадил в темницу. В третьей части этой притчи приводится реакция царя, вознегодовавшего на поступок своего раба, не захотевшего

простить своему ближнему мелкий долг, тогда как ему простилось чрезвычайно много. В этой притче выделяется тема долга. Сразу бросается в глаза несоразмерность между этими двумя долгами. Милость, оказанная царем своему должнику, бесконечно превосходит жестокосердие прощенного раба по отношению к своему ближнему. Это показывает, насколько мы бываем жестокими и немилосердными по отношению к нашим ближним, находящимся у нас в долгу, тогда как Господь великодушно прощает нам многие и тяжкие грехи. Чем же верующий может воздать Богу за его великую милость? Только оказанием милости своим должникам, то есть чистосердечным прощением им. Без такого взаимного оказания милости никакая община не могла бы существовать. Итак, верующий призван уподобиться своему Господу, у которого он находится в постоянном долгу. Христианин твердо должен помнить предупреждение Иисуса, сказавшего: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешение его». Мы будем измеряться той же мерой, какой мы измеряем других. Суд и воздаяние за человеческие дела принадлежат только Господу. И вовсе не Бог, а сам человек, питающий злобу и жажду мести по отношению к своему обидчику, наводит на себя осуждение. Не забудем, что уже в Ветхом Завете, в сегодняшнем первом чтении, была затронута тема взаимного прощения. Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его. «Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои».

0: Почти два века спустя Иисус из Назарета подтвердил это, сказав: «Каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такое же и вам будут мерить». В молитве Господней «Отче наш» мы ежедневно просим Господа: «Оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Но не оказывается ли это часто пустым словом, потому что в нашем сердце таится злоба и желание наказать согрешивших против нас ближних? Наше человеческое понятие о правосудии весьма еще ограничено, ибо мы живем в грешном, по большей мере, языческом мире, от которого нам так трудно освободиться. Не говоря уже о смертной казни, в глазах множества людей недопустимой, но еще так часто применяемой. Согласно нашему человеческому закону, всякий, преступивший его, должен подвергнуться наказанию, и согласно такому понятию о правосудии было казнено множество преступников, но также и невинных. В первую очередь Господь наш Иисус Христос. Взаимное чистосердечное прощение является основным элементом нашей веры. Но это не означает, что нам легко прощать. Своим примером на кресте Голгофы Христос показывает нам, что необходимо прежде всего отказаться от мести. Только таким путем мы сможем действительно обрести способность прощать нашим ближним. Мы знаем, что каждая обида, особенно серьезная, возбуждает в нас сильные чувства, глубокие переживания, с которыми мы не можем не считаться. Поэтому библейская мудрость призывает нас не подавлять эти мучительные чувства, но предавать их в руки Божьи в виде молитвы. Только Господь может облегчить наши страдания и дать мир душам нашим. В этом плане христиане всегда должны помнить о настоятельном призыве святого апостола Павла: «Будьте друг другу добры и сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!